0: Вот мне не среды, хат что дженсни шоу бе кемпинг, а не шо за шпутник Spring Break Festival. Вот у рене, то е везо доа ноа, а вот ладе ово часа пши евиш шах, маш везо той што квиле, так су се организаторојо, колегојо МДР Шпутник воу вамали, а шпотове поскитки ова организовали.
1: Хай циле праве, джато хосу со земельку за копарски, а волейболовый турнир пши зубичму. Мяху выписку райнищи шпиотовани, а субботу пши полню со турнирай потом заештай.
0: Хай, а ене сербске мусство бе везо теж подла. Наш Феликс е туте пшеваджау, а со с райором Кашпором джисвоком розмовял.
2: Потеки мы смотрели попучву на копарски турнир. Дженса нимале 30 стопню, жана мрочавка, слунчко свечи, 5 док на по 12. Kašport se žil toho mústva, keď niekedy tam nastupí serbské mústvo jo, na Sputnik Spring Break, už to ty prajíš, kasa ty čuješ, čilne, fit?
3: Aj, čilne sa aj jara dera čuje, ja sa ty jara vesím na tom turnier, ja si vôsobom, kde ma najprv láčka, také tu nivou, tak tam moch mústvo jo, a pomoch asi také jen vôbraz fóriu, što musí ten sa vočak, lebo to ja niekedy ešte nemoch pokonco, kuče pohožiť.
4: Schön, was noch in der
2: Kaschbora einfach. Ja, Kaschbora! Ja, Kaschbora! Das war nicht! Grüner Ra, so sagt uns Jua, nach uns zu Serbska Ubranka, da kann schon Mustvo Rika, um so Pschessa Jua, sehr nuller, gerade Preis, drei Fazit.
3: Der Rheinischeuer, ihren Sturiroschke Pesko, der Jara Jara Spatner, der ist in der Wuppertje, der muss ich an den Kopf einzuratschen. Das muss ich nach Lipschi in der Chinali. Muss man der Bulle sagen, wann man chili, hab Britko nicker gerne Rot erzählili, hat er nach uns zu das war, sie muss uns die Strategie und muss man nach uns zu den alle jetzt, aber wir sind nicht gerührt immer.
4: Das war nicht!
1: Tak so turnier partajki im Wuspischne Sahai, schitko bis przyjotowane, ale hai cele tak gajspichu seto organizatorio przedstajli, że na koncu nie fungowasze, gajsmuru nie hiszo swysze, liby wopradzio jara horce na tutym dniu, a tam si rajniszczu nima, ale żaden kurtk niebe, tak so jeden dżil wa 12 przyzwojnych mustwo z cua nie nastupi, a tam ni po niekotrych rach turnier do czasne wopuścichu, tam so potom rozsudzi, za so sobotu hiszo wiace dale neraje.
0: Aj to, tla je škoda, ja by hôprodže čípne byl na dalšie začišťa a emócia.
1: Aj škoda, nakúže pat byl na tamnom boku, pak byl tiež zrozumlivé při cíčečíš stopenách, co je popenio v horcem pysku kopajncu rač nerúne von strúhe sermyslu a dež potom jeneš vodu nepieš, ale druhé napoje.
0: Aj, však rozumiu.